острые пы, а не живи волк. Его на зубах весь год рахать. А то волк не заходит, в лес волк не заходит. Жили были два соседа, богатый ведьмак и бедный добрый человек. Бедный купил коня и на саган выдал. А богатый взял три наши точек в землю и почем гуляться. Веркулю все прозатит, но уж бьем холод вас там лучше. Веркулю все простой хитрый, да весь стал лучше стал. Он прыгнул все прострелить, тогда и ноги срабились его лучше. А ты он полетел, задушил коня. Опять на него жить он вынял. Волк бежит назад, бежав, чтобы отвернуться назад. Человек пробег. А я прыгнул все прострелить, нож, да ты стал голова человеча. Я прыгнул все прострелить, нож, да ты весь стан зарабился человеча. Прыгнул все третий раз, а ноги составились его лучше. На море, на небо, я не могу, я не живу.